Эти беды не кадрише, то, что носят здесь. Сверти мои, валя полчи, и ночь, и макрай. Спржите мне не очи,